Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

дом построил я, но где ж мои друзья? Где ж мои друзья? Мне жить без них нельзя. Я поехал их искать по свету, да беда, пути дороги нету. Ни порядков я таких не прогляжу, шпалы я таскаю, рельсы я гружу. Еще раз, еще разок, ребята, что нелегко, конечно, трудновато, но я бывший фронтовик, да я к трудностям привык, а коль желание велико, все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой, значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало, значит, нужно больше дать металла. Непорядки я желаю все добить, я сумею сам все сделать.

Почти полжизни ждет, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

красный ман. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.